0: вечной драме. Теперь ты не смертельный, мысль Бога повлачелный, недоткнутельный.
1: Прва фляша червеного вина, на минулость уже не вспомина.